0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей.
6: При поддержке администрации города Челябинска, информационный партнер телеканал Канал ОТВ, вход свободный, 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. УСТЭК Челябинск завершила ежегодные испытания тепловых сетей перед отопительным сезоном 2026-2027 годов. Проверка прошла в 6 этапов с 19 мая по 26 августа и охватила более 900 километров трубопроводов. Найдено 933 повреждения, на 112 меньше, чем в 2025 году. Это результат планомерной работы. За прошлую ремонтную кампанию заменили 13 трубопроводов за 2,5 миллиарда рублей. В текущее время компания реконструирует 29 линейных объектов общей протяженностью свыше 11 километров, вложив 2,5 миллиарда рублей. Уже работает повысительная насосная станция, давшая стабильный напор горячей воды жителям микрорайонов Советского района. В первом полугодии 2026 года в Челябинской области завершили 14 проектов инициативного бюджетирования, механизма, который позволяет жителям самим определять, какие объекты благоустроить. На эти цели выделено более 1,5 миллиарда рублей. Механизм запустил губернатор Алексей Текслер в 2021 году. Благодаря ему в области появляются отремонтированные дороги, дворы и общественные пространства, сообщает Заксобрание региона. Например, в восточной части поселка Увельск открылась новая спортивно-игровая площадка, созданная по программе инициативного бюджетирования. Проект, разработанный при участии самих жителей, успешно прошел конкурсный отбор и получил областное финансирование, отметил депутат Заксобрания Владимир Перезолов. Семья Крысаковых из Агаповского района Челябинской области признана лучшей в номинации «Многодетная семья» на всероссийском конкурсе «Семья года-2026». Роман и Екатерина вместе более 20 лет и обошли тысячи претендентов со всей страны. У них трое детей, и старший Артем увлекается программированием и 3D-моделированием. Средняя Татьяна состоит в движении первых и занимается легкой атлетикой, а пятилетний Сергей растет любознательным и активным. Глава семьи совмещает работу со спортом и в духовом оркестре и сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Его супруга – педагог дополнительного образования, владеет множеством рукодельных техник от шитья до рисования. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: Сити Ньюс на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет. В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер небанальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об бахроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Тегеран передал Вашингтону 7 условий для открытия Ормузского пролива. Иран и Оман заключили финальное соглашение по судоходному маршруту. Детали объявят в ближайшее время. Об этом передает информагентство. Ранее глава комитета парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявлял: переговоров с Вашингтоном не будет, пока Тегеран не добьется принятия своих условий. Глава американской компании Anthropic Дарио Амадей считает, что темпы развития искусственного интеллекта нужно ограничить, иначе не решить проблемы контроля над нейросистемами. Поводом стала обеспокоенность инцидентом. Агенты OpenAI вышли за рамки поставленных разработчиками задач и атаковали платформу Hugging Face, координируясь между собой и действуя без прямой команды. Они пытались взломать систему оценки. Учитывая ускоряющиеся темпы развития возможностей искусственного интеллекта, я опасаюсь, что через 12 месяцев такой рой сможет захватить весь интернет с помощью постоянно действующего ботнета, потенциально причинив ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Амадей. Ранее сообщалось, что разработчики OpenAI усилят меры безопасности после автономных действий искусственного интеллекта, по итогам испытаний, в ходе которых нейросеть продемонстрировала способность выполнять сложные кибероперации. Признаками возможного заражения смартфона вирусами являются зависание и замедление работы, самостоятельная перезагрузка, появление неизвестных окон и действия без участия владельца. Об этом сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве призывают соблюдать цифровую безопасность и внимательно следить за гаджетами. Подобное поведение телефона может говорить о вредоносном программном обеспечении, которое способно открыть мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку. В таком случае в МВД советуют не вводить с телефона данные банковских карт и не заходить в мобильный банк, проверить устройство на вирусы, а при необходимости обратиться в банк или полицию. Трансдермальные патчи не являются абсолютно безопасными. Они могут провоцировать аллергию и не дают контролировать дозировку веществ, сообщила ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. Самое частое осложнение – это контактный дерматит и аллергия на клейкую основу или активные компоненты. А всасывание через кожу зависит от температуры тела, влажности, толщины кожи и кровообращения, из-за чего выше риск передозировки или отсутствие эффекта. Среди противопоказаний – поврежденные участки кожи, дерматологические заболевания, беременность и лактация, без назначения врача и детский возраст из-за высокого риска системных реакций. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К юбилею города на набережной реки Миасс пройдет гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Встречаемся 11 сентября в 16:00, 12 и 13 сентября в 12:00. На сцене звездные гости. 11 сентября Коста Лакоста, 12 сентября Кирилл Лирик. Приходите всей семьей при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряю все.

These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно важной ее частью стал вокал Бьонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Naughty Boy работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бьонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself, no more together, we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. Run In, Lose It All стала международным хитом и вошла в британский

0: Топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки Naughty Boy, мощного вокала Бейонсе и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: If I lose myself, I lose it all.
2: Language Time на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дмитрий Губерниев стал амбассадором культурной столицы Челябинска. Табличку ему вручил губернатор Алексей Текслер. На концерте в честь 290-летия города глава региона назвал Челябинск городом с великой историей, трудовой доблести, науки и образования и спорта, отметив строительство кампуса мирового уровня. Он напомнил, что в 2027 году Челябинск станет культурной столицей. Сбербанк подарил Челябинску к 290-летию 4 стальные скульптуры верблюдов. Их установили на понтонах вокруг светомузыкального фонтана в акватории реки Миас. Фигуры высотой от 2 до 4,5 метра сделаны из особо устойчивой нержавеющей стали. Литье дает почти фотографическую детализацию. Металл выдерживает и морозы, и жару, поэтому верблюды останутся на реке круглый год. В отличие от фонтана, работающего только летом. Композиция вписана в тему великого шелкового пути. Фонтан символизирует Уральские горы, верблюды его окружают. Это вторая очередь мультимедийного фонтана со струями до 25 метров. О подарке со сцены в День города сообщил губернатор Алексей Текслер, поблагодарив Германа Грефа и команду банка. В Челябинской области завершается региональное голосование за звание лучшего участкового уполномоченного полиции. Жители решают, кто представит Южный Урал на федеральном этапе конкурса. В августе прошел первый этап отбора. Из более чем 70 полицейских в региональный этап прошли 35 сотрудников. Лучшие из них будут защищать честь области на федеральном уровне. Голосование продлится до 16 сентября. Чтобы отдать голос, нужно перейти по ссылке, нажать «Проголосовать» и подтвердить решение через портал госуслуг. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100.

0: О погоде на радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации документу, с которым ознакомился ТАСС, в России планируют готовить наставников в сфере цифровой безопасности. Ими смогут выступить учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полиции, а также волонтеры и представители предприятий. Они будут учить граждан безопасному поведению в интернете. Отдельно планируется готовить наставников для пенсионеров, привлекая, например, студентов технических специальностей, которые помогут им освоить цифровые навыки и правила безопасности. Кроме того, предполагается систематический мониторинг уровня цифровой грамотности для оценки эффективности цифрового просвещения. Тегеран передал Вашингтону 7 условий для открытия Ормузского пролива. Иран и Оман заключили финальное соглашение по судоходному маршруту. Детали объявят в ближайшее время. Об этом передает информагентство. Ранее глава комитета парламента Исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи заявлял, переговоров с Вашингтоном не будет, пока Тегеран не добьется принятия своих условий. Глава американской компании Anthropic Дарио Амадей считает, что темпы развития искусственного интеллекта нужно ограничить, иначе не решить проблемы контроля над нейросистемами. Поводом стала обеспокоенность инцидентом. Агенты OpenAI вышли за рамки поставленных разработчиками задач и атаковали платформу Hugging Face, координируясь между собой и действуя без прямой команды. Они пытались взломать систему оценки. Учитывая ускоряющиеся темпы развития возможностей искусственного интеллекта, я опасаюсь, что через 12 месяцев такой рой сможет захватить весь интернет с помощью постоянно действующего ботнета, потенциально причинив ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Амадей. Ранее сообщалось, что разработчики OpenAI усилят меры безопасности после автономных действий искусственного интеллекта, по итогам испытаний, в ходе которых нейросеть продемонстрировала способность выполнять сложные кибероперации. Идея проводить серию буллитов перед матчами КХЛ требует серьезной доработки, заявил ТАСС бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об инициативе пробивать буллиты не после овертайма, а до стартового вбрасывания. Победитель серии получит дополнительное очко. Идея в теории неплохая, только непонятно, когда эти буллиты бросать – в конце разминки на льду или перед самим началом матча. Однозначно требует доработки, взвешивания за и против, надо много думать, сказал Воробьев. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, встречай звездную программу на День города. 12 и 13 сентября на площади у торгового центра праздничные концерты. 12 сентября выступят Беарвульф и Валерий Сюткин. Ведущий Дмитрий Губерниев. 13 сентября певица Мона. 12 сентября начало в 17:30. 13 сентября в 16:30. Вход свободный. При поддержке администрации города Челябинска. 6+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Радио 100.

Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 11 сентября свои двери для зрителей распахнет старейший театр Челябинска – театр драмы имени Наума Орлова. 106-й театральный сезон и 105-летие театра обещает много сюрпризов. О творческих планах театра поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях студии «Радио 100» главный режиссер театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, наши замечательные, любимые зрители.
2: Новый сезон, 106-й же по счету, не совсем обычный, потому что выпадает и юбилей 105-летия театра драмы, а также впереди Челябинск культурной столицы 2027. Да. Какой будет главный посыл открытия этого сезона для зрителя?
3: Посыл у нашего театра как был, так и остается один. Мы работаем ради нашего зрителя, мы служим нашему зрителю, нашему городу, области. Мы распахиваем двери и готовим премьеры для того, чтобы продвигать культурные ценности, которые были еще заложены нашими предшественниками. Мы остаемся театром открытым, доступным, ярким, интересным, с очень сложным и разнообразным интересным репертуаром. У нас много интересных проектов, которые мы в этом году будем пробовать и запускать. В этом году в театр пришло 2 новых педагога, один из них вернулся, это Мария Грейв. Она много лет сотрудничает с нашим театром, она с труппой сделала много спектаклей как хореограф, да, в соавторстве с режиссерами, с другими. Но вот мы подумали, что было бы здорово, если бы, допустим, в течение года шла подготовка к какому-то интересному пластическому спектаклю, где молодые артисты, у которых

0: Дженко, чтобы все услышали, как должны петь драматические артисты.
1: Ты здорово. Вы немножко приоткрыли завесу будущего. Расскажите про премьеры этого сезона.
0: Первая у нас премьера сезона «Сид». Да, вот сегодня мы уже выйдем на сцену. Первая премьера сезона, это будет 1 октября. Мы на малой сцене, у нас очень интересный такой неожиданный формат. К нам приехала на постановку режиссер из Санкт-Петербурга и Москвы. Она работает в двух городах. Она недавно окончила мастерскую Козлова в Санкт-Петербурге. Сама она родом из Китая. Ее зовут Ланьбо Дзяо. Она будет делать даму с собачкой. Это Чехов. Но когда мы разговаривали о постановке, о том, что это должно быть, я сказал так. Это должен быть Антон Павлович Чехов. Но вы должны быть смелыми в прочтении автора. Это не должны быть люди в цилиндрах, значит, в платьях 19-го, начала 20 века. И они придумали современную историю. Это будет очень интересный, неожиданный, современный Чехов. Дальше у нас состоится 25 октября премьера по Тургеневу. Это будет «Дым». Посотрудничаем с Иваном Миневцевым. Иван делает большую, очень серьезную, очень красивую и, как мне кажется, очень атмосферную историю о любви. И буквально через месяц у нас выйдет премьера. Леонид Алимов будет делать по Островскому великую пьесу великого русского драматурга. Он будет ставить «Лес». Спектакль будет тоже очень атмосферный, музыкальный. Там будет много музыкальных номеров. Как оказалось, в Островском очень много любви, очень много страсти и очень много юмора. Сейчас вот он заканчивает в Грозном большой проект федеральный и приезжает к нам на постановку. Но и следом у нас традиционно новогодняя кампания. В этом году мы решили восстановить спектакль, который у нас уже шел. Но когда мы стали разбираться, я понял, что нужно говорить не о восстановлении, а о создании нового спектакля. Это «Летучий корабль», он у нас был. Это будет большая, яркая, музыкальная история для детей, для родителей, поскольку мы все родом
1: Из
0: детства. А там, в нашем детстве, в нашем СССР, были те самые песни, тот самый мультик. И как раз те самые герои, вот именно в том виде, в котором они были, эти песни будут звучать. Но мы пошли немножко дальше, и когда придумывали, как должен звучать музыкальный материал, я общался с Максимом Дунаевским, обсуждал этот вопрос, и он дал свое благословение. Я говорю, мне бы очень хотелось, чтобы этот рок-фолк прозвучал немножко на уральский мотив, и чтобы мы чуть-чуть услышали в этом во всем группу «Ариэль», которую я очень-очень люблю и которой я горжусь, как любой челябинец.
1: Очень интересно.
0: Да, но это сезон, только половина сезона.
1: Конечно,
0: потому
1: да.
0: что дальше, середина января, за режиссерский стол садится замечательный питерский режиссер. Это Олег Николаевич Куликов. Он будет делать очень интересную пьесу Джона Присли «Время и семья Конвой». Дальше мы приступим к постановке спектакля по пьесе Алексея Толстого. Это будет Дарья Догадова ставить. Она у нас сделала несколько спектаклей. Она в этом году начнет делать спектакль по пьесе «Тот, кто получает пощечины». Это очень интересная символическая пьеса с яркой формой такого цирка, немножко дюсалей, цирка какого-то такого загадочного. Оно будет выходить у нас где-то в конце апреля. И под закрытие сезона на малой сцене Денис Хусняров будет ставить интереснейшую пьесу на небольшое количество людей. Это спектакль-притч, называется «На источник святых».
1: Вы рассказали про большое количество премьер. Какие-то мероприятия к 105-летию планируются у вас?
0: Да. Во-первых, мы запускаем формат «Галерка». У нас такая сцена небольшая есть. Мы хотим профессионально вернуться к жанру художественного слова. Из больших таких интересных, прям совсем ярких, у нас в этом году запланирован выход книги, посвященной 105-летнему юбилею театра. Это будет большое издание про наиболее ярких артистов, и режиссеров и художников, которые оказали наибольшее влияние на развитие нашего театра.
1: В июне вы недавно совсем, да, вступили в права главного режиссера театра. Какие вы для себя вот ставите задачи, как вы видите театр?
0: У нас, конечно, сильно омолодилась труппа. Сильно. Когда ты смотришь на сцену из зрительного зала, ты понимаешь, что перед тобой те, кто пришли до тебя. Я для себя ставлю такую цель амбициозную. Мне бы хотелось пробудить в них самооценку творческой личности, которая позволила бы им взять ответственность не только за свою творчество,

0: режиссерскую судьбу, потому что артист очень часто воспринимает себя как инструмент в руках режиссера. А мне бы хотелось, чтобы наши артисты в большей степени воспринимали себя как авторов ролей, чтобы у них было все-таки какое-то родилось понимание, что рано или поздно им придется взять ответственность за этот театр, чтобы они были к этому готовы. Чтобы у них не было ощущения, что они сугубо исполнители. Вот что бы мне хотелось. Пробудить какие-то, понимаете, совершенно неожиданные в них творческие какие-то начала, какие-то силы пробудить в них, которых они сами не подозревают. Вот поэтому мы, я говорю, запускаем вот различные проекты и в области пластики, и в области художественного слова, и в области вокала. То есть мне хотелось бы, чтобы немножко труппа встрепенулась, потому что и действительно, на сцене хочется видеть умных, ярких, самостоятельных, ответственных артистов.
1: Которые плетут вот этот
0: мир
1: который, театральный.
0: Которые понимают, ради чего они выходят на сцену. Понимают миссию театра.
1: Николай Николаевич, наверное, последний вопрос. Расскажите про «Большие гастроли».
0: Мы сотрудничаем с федеральным проектом «Большие гастроли». Это всероссийское гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Это очень серьезная федеральная программа. Мы сами несколько раз участвовали в этих «Больших гастролях», ездили по Сибири, ездили в среднюю полосу. В этом году к нам приезжают два замечательных театра. Это буквально на следующей неделе у нас приезжает театр на Трубной, главным режиссером, руководителем которого является Дмитрий Хананович Астрахан, который у нас поставил два спектакля, которые с успехом идут на нашей сцене. Они привозят аж 5 названий, очень интересные. И я думаю, зрителю челябинскому будет любопытно сходить, ну, помимо медийных лиц, которые выйдут на площадку, просто сами по себе название. Там и будет «Четко», «Чарлей», и «Чужой ребенок», который когда-то у нас шел. Будет «Дама с камелиями». Заходите на сайт, на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите. Там обо всем об этом очень подробно написано. Я думаю, что мы подружимся с этим театром, и нам самим любопытно сходить посмотреть. Потому что не всегда удается съездить в Москву, в столицу, в Питер, в другие города. А культурный вот этот обмен, он крайне необходим. Он расширяет наш творческий кругозор, расширяет кругозор зрителя. Вторым вот театром, который к нам приезжает, это будет Луганский академический театр драмы, музыкально-драматический, точнее, театр. Они привозят к нам 3 названия. «Распятая юность». У них есть такая рок-опера о подвиге молодой гвардии. Ну, понятно, это их местный материал, и они не могут обойти его стороной. Потом будет очень интересный тоже мюзикл «Опасные связи». Ни много, ни мало такое, да, произведение Шедерло Делакло. И потом будет «Бабий бунт». Музыкальная комедия по рассказам Шолохова, по донским рассказам. Мы с радостью открываем, да, двери и ждем зрителей. Еще раз говорю, заходите, дорогие друзья, подписывайтесь, смотрите наши соцсети, ВКонтакте. Там все-все подробно для вас рассказано. Ну и на сайт на наш тоже заглядывайте.
1: Замечательно. И я тоже присоединяюсь и говорю, что приходите обязательно в Театр драмы. Спасибо вам огромное за это интересное интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» был главный режиссер Театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов.
0: До новых встреч в театре.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».
4: All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область укрепляет позиции в IT-сфере. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в поздравлении с Днем программиста. Он подчеркнул, что цифровые технологии прочно вошли в жизнь южноуральцев и затрагивают производство, управление, образование, медицину, транспорт и коммунальный комплекс. Среди достижений региона – это разработки местных IT-компаний, представленные более чем в 100 странах, лидерство по числу решений на основе нейросети на портале «Цифровой регион» и одна из первых в стране стратегия развития искусственного интеллекта. Губернатор поблагодарил специалистов за труд и пожелал им интересных проектов. Развивать инновации поможет специальный совет, а школьников уже знакомят с нейросетями на уроках цифры. В Челябинске будут судить 54-летнюю женщину за мошенничество с социальными выплатами. По данным Главного управления МВД по Челябинской области, она обманом получила в ЗАГСе свидетельство о рождении несуществующего третьего ребенка и оформила выплаты в пенсионном фонде. Ущерб составил 1 миллион 250 тысяч рублей. Расследование завершено, дело направлено в Металлургический районный суд. На Южном Урале под тотальный контроль попадут цены на мясо, крупы и овощи. Правительство утвердило перечень из 24 продуктов питания, цены на которые будут контролировать на всех этапах – от производства до магазинной полки. Документ опубликован на официальном портале. Нововведения вступают в силу с 1 января 2027 года и будут действовать одновременно с законом о мониторинге ценообразования, принятым в августе 2026 года. В перечень вошли основные виды мяса – говядина, свинина, баранина, курятина и рыба. Также мониторинг коснется молока, сливочного и подсолнечного масла, сыра, яиц, сахара, соли, муки и хлеба. Особое внимание уделено крупам и овощам борщевого набора – картофелю, свекле, репчатому луку, моркови, капусте, томатам и огурцам. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Дома хорошо». Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Абажоры ручной работы сегодня актуальны как никогда. И что важно, они вовсе не обязаны вписываться в классический интерьер. Форма светильника, рисунок или орнамент могут быть самыми современными, смелыми и нестандартными. Это отличная возможность создать для своего дома по-настоящему авторскую вещь в единственном экземпляре и оживить интерьер небанальной деталью. Для этого даже не нужно быть профессиональным художником. Достаточно купить краски по ткани в художественном магазине, выбрать референс по душе, налить чай и посвятить вечер росписи. Да, изобразить борзых или выдержать сложный орнамент в стиле жюи под силу не каждому, но геометрический узор вполне. С ним справится любой, а результат будет выглядеть стильно и современно. Кстати, сегодня в тренде не только расписные, но и самые разные фактурные абажуры, сшитые наподобие юбок, перевязанных лентами, выполненные в технике макраме, сплетенные из жута или сшитые из текстиля. Все они становятся яркой фишкой интерьера. Главное найти интересный вариант, который откликается именно вам. Отдельно хочется сказать об охроме. То, что раньше прочно ассоциировалось с советским бытом и классическими стилями, сегодня снова набирает обороты. Но теперь важно переосмыслить эту традицию и подать ее по-новому. Например, пришить к плафону не короткую, а экстремально длинную бахрому. И вот уже привычный прием превращается в смелый современный акцент. Старое звучит свежо, если подойти к нему с фантазией. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации документу, с которым ознакомился ТАСС, в России планируют готовить наставников в сфере цифровой безопасности. Ими смогут выступить учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полиции, а также волонтеры и представители предприятий. Они будут учить граждан безопасному поведению в интернете. Отдельно планируется готовить наставников для пенсионеров, привлекая, например, студентов технических специальностей, которые помогут им освоить цифровые навыки и правила безопасности. Кроме того, предполагается систематический мониторинг уровня цифровой грамотности для оценки эффективности цифрового просвещения. Признаками возможного заражения смартфона вирусами являются зависание и замедление работы, самостоятельная перезагрузка, появление неизвестных окон и действия без участия владельца. Об этом сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве призывают соблюдать цифровую безопасность и внимательно следить за гаджетами. Подобное поведение телефона может говорить о вредоносном программном обеспечении, которое способно открыть мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку. В таком случае в МВД советуют не вводить с телефона данные банковских карт и не заходить в мобильный банк, проверить устройство на вирусы, а при необходимости обратиться в банк или полицию. Трансдермальные патчи не являются абсолютно безопасными. Они могут провоцировать аллергию и не дают контролировать дозировку веществ, сообщила ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. Самое частое осложнение – это контактный дерматит и аллергия на клейкую основу или активные компоненты. А всасывание через кожу зависит от температуры тела, влажности, толщины кожи и кровообращения, из-за чего выше риск передозировки или отсутствие эффекта. Среди противопоказаний – поврежденные участки кожи, дерматологические заболевания, беременность и лактация, без назначения врача и детский возраст из-за высокого риска системных реакций. Идея проводить серию буллитов перед матчами КХЛ требует серьезной доработки, заявил ТАСС бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об инициативе пробивать буллиты не после овертайма, а до стартового вбрасывания. Победитель серии получит дополнительное очко. Идея в теории неплохая, только непонятно, когда эти буллиты бросать – в конце разминки на льду или перед самим началом матча. Однозначно требует доработки, взвешивания за и против, надо много думать, сказал Воробьев. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Радио 100. Главное – вкус.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряю все.

These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Ноди Бой, но особенно важной ее частью стал вокал Бьонса. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Ноди Бой работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бьонса. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Run In, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки «Ноди Буй», мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске торжественно открыли воссозданное Челябинское высшее танковое командное училище. Оно будет готовить танкистов и специалистов по беспилотным системам. Первый курс приведен к военной присяге, вручено боевое знамя. Училище основано в 1941 году. Среди его выпускников 20 героев Советского Союза и 13 героев России. Губернатор Алексей Текслер назвал возрождение училища прямым ответом на серьезные вызовы перед страной и отметил важность подготовки кадровых офицеров в условиях СВО. Посетить южноуральские заповедники можно будет с помощью госуслуг. Такое разрешение на посещение можно будет оформить на портале. По поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина, Минцифры и Минприроды должны к 1 декабря 2027 года подключить к государственному сервису все подобные туристические объекты страны. Сейчас не во все заповедники можно оформить разрешение на вход. Новая мера поможет сделать популярные туристические направления более доступными. В женский ватерпольный клуб «Уралочка» из Златоуста перешел первый в истории клуба легионер. Это греческая ватерполистка Эфросиния Катсимпри. В составе сборной Греции она завоевала серебро первенства мира до 20 лет и бронзу до 18 лет. В клубах она выиграла чемпионаты Греции и Франции, национальные кубки, а также занимала призовые места в Венгрии и суперкубке «Лен». Отмечу, что ради вступления в челябинскую команду ватерполистка специально получила гражданство России. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Почему все вкусное – вредное?
6: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
7: Можно ли быть счастливым без денег?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
9: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Радио 100. Вдали от солнца.

Радио 100. Без громких слов.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Челябинск, ждем тебя на праздничном концерте. 13 сентября на площади у торгового центра «Мона». Начало в 16:30. Приходите всей семьей на яркое шоу при поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: to the company store.
1: Радио 100. Все дело в музыке.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
4: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Там, где живет музыка.

Радіо 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.
4: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм»

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100 FM.